Новости канала Дан и ночи спасем писал. Покликал нас е послушалец из Мирной печи и поведал, да подари 80-литерский бойлер, делуюч за воду. Тори 80-литерский бойлер за воду подари, подари па туди замрзовальну скриньо. Велика, 410 литров просторнине, ravno tako delujoča. Mirna peč, seveda, in če bi imeli nekaj, kar greje in nekaj, kar hladi, pokličite 041 848 880 848 880